Нам очень важно сейчас сказать людям, что есть возможность прямо сейчас проголосовать за мир, выразить свою политическую позицию и сказать, что мы выбираем.

Нам очень важно сейчас сказать людям, что есть возможность прямо сейчас проголосовать за мир, выразить свою политическую позицию и сказать, что мы выбираем мир.